тысяча, чтоб от Литвы роза градила заставами, чтоб ни одна душа не перешла эту грань. Ступай!